0: orgullo. ¡Viva México! ¡Viva la ley!
1: Посреди хувел банда шиши пустаня на так ваша за это не ухава синя за инчуши за индия аж наши бакуэ жин за хира ня 306 сур бласер Санта Мария кодига с орденада 805325 03 85 ра ну на 7 на 27 шкваха 7 медь шкваха ня я дрон.